ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯔꯥꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯎꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯩꯕꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯨꯕꯝ ꯚꯨꯕꯣꯟ ꯏꯊꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ